Аярса, нерген са хвардио, дерген са нертон са, дартон са нерсу са теми хвардио, то корико тондах. Бойна, да, аярса не тогу, тарзава не на надо бежен, а то не хараштон са хвардио, пивара, тарца как или зионара. Клиза тогу сачи, тарца ка йони, джержена, жигни ян штенку, а штенку яра, а джемса ка йонжу, ти тондах. Мачаки тандре рдота сонтина танима чатга тени тади клиза наколо черонди кли наколо черонди я хара хвар жоггон то кли танди сачанде те нако чеболо сонсуге я мо сцаш кемат гому